0: писем, больше писем, домача писем.
1: 20 запитих у сетя до 10.
2: Slovenski spored OR.